Ай, моня, ай, водя, ай, коню, ай. Ай, прыгуша. Ай, прыгуша, свяну тимана. А шефкин радит. Чувак, так он. Эки хануман шекин не.